понедельнике пока можно и не думать, хотя и там тоже будут приятные вещи, например, летняя у с Мишей Зайцевым, где все вместе начнем рабочую неделю с массой улетных игр и классных подарков, а вечером понедельника нас будет ждать Костя Фомин и летний вайб.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

уже не беда, остаемся с Европой Плюс, у нас тут всегда отличная погода, приятная атмосфера и, да, лучшие мировые поп-хиты в режиме 24/7. В ближайшее время услышим девчонок из кей-поп команды IVE и Дэвида Гетту, хит Supernova Love, и появится Алан Уокер в составе Изабеллы Мелкман и Катрины Орайан с танцевальным треком Broken Strings.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: темой «Stay».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12.

тройке лидеров и, конечно же, посодействуем этому. Для этого нужно всего пару минут времени, чтобы зайти на europaplus.ru и нажать сердечко напротив хита. Итоги Алекс Манулов озвучит, как обычно, в следующую пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП-40. И не пропусти хиты прямо сейчас. Проект The Second Voice, Let Me Be, John Summit, The Void, Julia George, Shades of Blue, звезды R&B, Dave Thames, хит Rain Dance. Все это буквально через пару минут, так что оставайся с Европой Плюс. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: пришелся по вкусу любителям музыки, да так, что они моментально попали в топ-10 авторитетного Billboard Hot 100. Успех абсолютный. Далее предлагаю такой список. Мадонна в компании Мартина Гаррикса, свежий шедевр Bizarre, Боб Синклер и Кайза с танцевальной темой I Can't Wait, и послушаем команду Coldplay, которая порадует нас работой We Pray.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: Это Диджей Годжи и Джейсон Дерула. Мечи, коих работа классная, стильная летняя тема. Джейсону, конечно, хочется сказать одно. Спасибо за детство. Ну и спасибо за актуальную музыку. Естественно, классные темы летние — это к нему. Есть еще одна команда, которая тоже уже многие долгие годы нас вдохновляет своим творчеством. Назовем это так. Это Моранди. И, кстати, их великая тема, великая внутри, много смыслов. Angels, так называется их тема. Обязательно послушаем. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings. Еще одна легенда танцевальная. А все это впереди, все на Европе Плюс с этим утром, утром уикенда, совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Приветы передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Portugal Demon, их работа Phoenix на Европе Плюс. Пока у этого трека конкретно воспарить вверх куда-то не получается. Минус одна позиция в нашем чарте, 8-я строчка в итоге, что в целом неплохо. Очень даже хорошо, так что в любом случае проголосуй за один из треков, который тебе нравится. Может быть, это будет Marshmello и Portugal Demon, их работа Phoenix. Может быть, другая тема какая-то. Например, Mizmo и классная летняя тема Hello танцевальная. Можно за нее проголосовать. Мы, кстати, ее дальше послушаем обязательно. Будет Fifth Harmony, их величайшая R&B-тема Worth It. Будет и Алекс, Алле Фарбен. Его история Body Talk. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро.

0: больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. В следующие 30 минут послушаем, например, Тиму Белорусских и его танцевальный хит «Мысли». Про танцы будет еще и история «Магнетик» от команды «The Bouse». Ну и, конечно, хип-хоп. Куда же без него? Это Кендрик Ламар. Лучший, наверное, артист в хип-хоп индустрии прямо сейчас, последние годы. СИЗА вместе с ним, их история «Лютер». Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Дождись.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

невероятно танцевальная, невероятно, точнее, хитовая, да? Стильная, вот так будет правильно. Тема под названием «Мысли» танцевальная, да, действительно так. Хаус мы любим, танцевальную музыку мы любим. Здесь на Европе Плюс ставим ее много. Но, конечно, не только танцевальная музыка. У нас есть много всего, много всего. Музыкальное разнообразие по полной программе. Тем более в выходные дни, во время уикенда здесь на Европе Плюс. Столько много музыки, как никогда. Как нигде и никогда не бывает. Есть команда Айова, есть их тема под названием «Мы послушаем обязательно». Будет Сия и Кайли Минок. Еще один дэнс-поп-хит, так и называется, «Dance Alone». Все это послушаем скоро. Утром этого уикенда все обязательно поставлю для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, классного дня!

0: летний танцевальный, формулировал просто мысли в голове, как правильно про него сказать, летний танцевальный хит. Вот характеризуем его так. И если ты хочешь, чтобы он оказался в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, надо, конечно, за него проголосовать. europaplus.ru. Адрес ты знаешь, заходи, добро пожаловать, мы тебя там ждем. Еще, конечно, скажем эту же фразу: добро пожаловать нашим следующим гостям. Будет дуэт Оффенбах, их тема Overdrive. Будет Айс Гергерт и Зиверт, их уже нашумевший хит Банк. Мы там знаем, да, текст обязательно подпоем. И Леони, конечно, Леони и Калум Скотт. Их классная поп-рок тема Stay. Все это впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине Перо.
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов Перо огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: рок-суперстар Алекс Уоррен, его жаркая работа Fever Dream прямо сейчас на Европе Плюс. Пока лето, ребята, продолжается, у нас, конечно же, есть классные темы еще, которые мы можем послушать. Настоящие летние хиты. Да и не только они, на самом деле. Том Нови и Take It, легендарная танцевальная работа, Набу и Муни, Slow Down. Еще про жаркое, про летнее. Есть контент. И не только подарки, классная музыка твоя любимая. Конечно же, все это по будням в нашем летнем У, естественно. А вечером в будни можно послушать еще больше классной музыки в летнем вайбе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+. Плюс.

0: В конце этого часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Будет Джон Саммер, Чарли Пут, Майя Мишель, Элок Сигала и Элли Голден. Их работа All By Myself. Будет соул-суперзвезда Тедди Свимс с треком Mr. Know It All. Все это будет в новом часе. Все совсем скоро. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Москве 8 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. МИР поможет российским льготникам. В Миноборнауке рассказали о сроках перехода на новую модель образования и богат ли август на дополнительный отдых. Подробности далее. В России стартовал эксперимент по предоставлению льгот через банковскую карту. Пилот запустили в Башкирии, Ростовской и Тюменской областях. В числе его участников – многодетные граждане, пенсионеры, инвалиды и студенты. Предполагается, что с помощью своей карты МИР они смогут автоматически получать скидки при посещении учреждений культуры, аптек, продуктовых магазинов или, например, при оплате проезда в общественном транспорте. Эксперимент продлится до марта будущего года, затем его могут распространить на всю страну. Россияне смогут купить билет на транспорт с помощью единой биометрической системы. С 1 сентября это станет возможным при наличии у перевозчика специальной инфраструктуры. Как сообщили в Минтрансе, нововведение облегчит жизнь тем, кто каждый день ездит на работу или учебу, а также семьям с детьми. Ранее в Минтранс изменил порядок перевозок в поездах. Например, при поездке на поезде дальнего следования будет необходимо предоставить номер телефона и адрес электронной почты для информирования. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года. Об этом сообщили в Миноборнауке. Пилотный проект стартовал еще в 2023 году. Сейчас в него входят порядка 17 вузов. Студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура стала отдельным видом профобразования, направленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. В Екатеринбурге открыли один из самых крупных православных памятников в России. Скульптурная композиция «Собор архитратига Михаила» высотой почти 16 метров стала подарком городу от одного из ведущих российских металлургических холдингов. Памятник включает 8 архангелов, парящих над сферой, символизирующих мироздание. Но я отмечу, на данный момент одним из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира в Москве. Его высота 17,5 метров. Ну и наступивший август не подарит россиянам дополнительных выходных, зато поводов для поздравлений будет достаточно. День строителя, физкультурника, шахтера, День российского кино и государственного флага. В календаре также есть Всемирный день кошек, День арбуза, День книголюбов и сразу 2 спаса. Так одним из самых насыщенных станет это воскресенье. Сегодня одновременно отмечаются День воздушно-десантных войск, День железнодорожника и Ильин день. Ну и в завершении выпуска официальный курс валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 79 рублей 46 копеек, единая европейская 91 рубль 19 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем отличного утра и хорошего дня в компании Европа Плюс.

0: Джон Саммит и Джулия Чёрч на вокале Shades of Blue. Актуальный танцевальный хит. Мы галочку поставили, танцевальную музыку послушали утром уикенда. Ну, мы вернемся к этому, к танцевальному звучанию. Пока что у нас планы другие. Есть план послушать классную тему из поп-индустрии, хип-хоп-индустрии. Это Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Будет их работа скоро. Будет Temper City и поп-рок история Self-Aware. Будет и гороскоп. Абсолютно точно. Скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Это лето встречаем в пекарне Рагунсал. Новосуабаева 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще две комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 2 августа, воскресенье. Овны. День предназначен исключительно для активного общения вне дома. Тельцы и звезды рекомендуют включить турборежим и завершить все свои горящие дедлайны. Близнецы, представителей знака ждет какой-то эксклюзивный день, так что готовьтесь. Раки, позвольте себе окунуться в омут эмоций с головой. Львы, если у вас есть деньги и свободное время, то у вас есть все. То все это смело тратьте, ребят. Вот такой совет. Девы, растягивайте удовольствие от этого дня по максимуму. Весы, вероятность получения множества подарков очень велика. Так и где? И где они? Надо ждать, видимо. Скорпионы, если что-то не нравится, то не надо так долго это терпеть. Стрельцы, время остановиться и выдохнуть. Вам нужен свежий взгляд на ситуацию. Козероги, события пойдут не по плану, но и от этого вы получите удовольствие. Водолеи, вас переполняет энергия, ей нужно срочно выйти. И рыбы, сегодня от звезд вы получаете запрет на работу.

0: Назар, их работа Talk to You на Европе Плюс. Так, ребята, время уже август, последний летний месяц, и нам надо серьезно поговорить. Время пришло. Вы все еще некоторые не установили наше новое приложение Radio Hub, чтобы слушать Европу Плюс абсолютно везде. Надо это сделать, обязательно найдите его в магазине приложений своем, либо это Google Play, либо это App Store, где угодно. Оно есть там, так что установите на любой смартфон, слушайте 9 музыкальных потоков под любое настроение. Хочет танцевальную музыку? Пожалуйста. Хочется что-то хип-хопное? Пожалуйста. Там есть урбан поток, хочется новинки. Все есть, ребята, так что заходите, все бесплатно, все без ограничений. И еще у нас есть из актуального здесь и сейчас тема от Аве, Meet Me in the Dark. Послушаем ее скоро. Будет Ebony Hollow. Все это впереди.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдеж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
4: Сантехника «Ёж».
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
10: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и

Тиесто, легендарный суперстар из EDM индустрии, электронная танцевальная музыка. Его история Beautiful Places прямо сейчас на Европе Плюс. Продолжим. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет Ардион и Рок-Мафия. Красивая работа, душевная, называется Friends. Послушаем ее обязательно. Про душу, про колорит. Есть еще один артист, его зовут Араш. Послушаем его историю Яла. Все будет обязательно, все не в новом часе. Все до конца этого часа послушаем. Совсем скоро. Дождись.

0: мафия, их великая тема, легендарная. Friends в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Джонни Федук, будет Линкин Парк, работа What I've Done, будет Мадонна и Мартин Гэрикс, новинка Бизар, Медуза, Оффенбах, Бруно Марс с треком I Just Might. А все это в новом часе, все совсем скоро.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. В России сегодня день железнодорожника. Самозанятые смогут получить больничные выплаты, а любителям кошек и собак планируют предоставить налоговый вычет. Подробности далее. Железные дороги в России – один из символов надежности и прогресса. Об этом в своем поздравлении к специалистам отрасли заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Также в России всегда будут помнить и героизм железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Неоценимую помощь они оказывают и на СВО, реализуя снабжение войска и восстановление сообщения на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии. России. Первые выплаты по больничным листам самозанятые россияне получат уже в этом августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятый ранее федеральный закон. Напомню, с января этого года в России запустили эксперимент, который позволяет самозанятым добровольно застраховаться на случай утраты трудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в соцфонд и регулярно перечислять взносы. Размер будущей выплаты зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Из-за жары Британия страдает от дефицита овощей, цены растут. По данным СМИ, владельцы магазинов, ресторанов и пабов уже закупают брокколи и салат у Испании и Нидерландов. Ожидалось, что урожай этих продуктов в Британии выйдет на максимальный уровень, но из-за отсутствия осадков и сильной жары этого не произошло. Руководители более 100 компаний написали премьер-министру письмо Энди Берменом с призывом сделать укрепление британской продуктовой системы приоритетным вопросом. Погранслужба Финляндии закрыла проход для зверей на границе с Россией. Причиной стало распространение африканской чумы свиней. Как передают РИА Новости, с начала года случаи заражения фиксировали в Германии, Японии, Сербии, Румынии, Испании и Молдавии. Это заразная и особо опасная для животных вирусная болезнь свиней. Она не страшна для человека, но вредит сельскому хозяйству, так как вылечить такую чуму невозможно. Ну и в России предложили налоговый вычет для лечения домашних животных. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести его по аналогии с расходами на медицину. По его словам, для миллионов россиян домашние питомцы – полноценные члены семьи. Когда заболевает собака или кошка, люди не жалеют средств на лечение. Гусев отметил, при этом суммы могут быть достаточно серьезные из-за операций, сложной диагностики и реабилитации. Мера поддержит ответственное отношение к питомцам. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар 79 рублей 46 копеек, единая европейская 91 рубль 19 копеек. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: как-то не туда, не туда. Федук, я не так низко говорю обычно. Джонни, Федук, их работа «Лето». Я просто подпевал, ребята, поэтому неожиданно включил микрофон. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс будет «Френч Монтана». Немножко хип-хопа еще дадим, конечно. Куда же без него? «Ever since you left me», так называется его работа, будет Майли Сайрус. Поп-музыка тоже будет представлена в лучшем виде. «End of the World», так называется ее работа, будет еще «Гороскоп». Все этим утром, утром уикенда буду ставить я. Меня зовут Денис Романов. Привет и классного дня.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.

0: Ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 2 августа, воскресенье, Овны. День предназначен исключительно для активного общения вне дома. Тельцы и звезды рекомендуют включить турборежим и завершить все свои горящие дедлайны. Близнецы, представителей знака, ждет эксклюзивный день. Раки, позвольте себе окунуться в омут эмоций с головой. Львы, если у вас есть деньги и свободное время, то все это смело тратьте. Девы, растягиваете удовольствие от этого дня на максимум, ну и по максимуму, как больше хочется. Весы, вероятность получения множества подарков очень велика. Скорпионы, если что-то не нравится, то не надо так долго это терпеть. Стрельцы, время остановиться и выдохнуть. Вам нужен свежий взгляд на ситуацию. Козероги, события пойдут не по плану, но и от этого вы получите удовольствие. Водолеи, вас переполняет энергия, и ей нужно срочно куда-то выйти. И рыбы, сегодня от звезд вы получаете запрет, абсолютный запрет на работу.

0: Это диджей Годжа
1: и Джейсон Дерула.
0: Мичико, так называется их тема. Немножко латино, дэнс-поп звучание. Мы такое любим, летом оно нам надо. Есть еще одна такая тема, которую, конечно, мы тебе поставим совсем скоро. Будет Альфа и Ману Чао, Аме Ми Пьяче. Будет Алан Уокер, танцевальная тема Brooklyn Strings. Вообще, кстати, про вот такое что-то вайбовое, летнее, классное. Это, конечно, в будний вечер можно послушать. В 8 вечера по Москве, естественно, наш летний вайб. Там самая крутая, самая стильная музыка. Завтра обязательно к нам присоединяйся.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
5: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
14: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Тейм Импала и Джинни, кей-поп-суперзвезда, их работа «Дракула» на Европе Плюс вернулись спустя неделю на первую строчку в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Вот она, золотая медаль. Твои любимцы, получается, так, раз проголосовали. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс будет великая работа от Даррена Хайса «Strange Relationship». Классная тема, очень душевная, мелодичная. Будет еще один душевный и мелодичный артист Дамиана Дэвид. Его поп-рок тема «Next Summer». Все это впереди на Европе Плюс. Все послушаем до конца часа.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Darren Heights, Strange Relationship. В конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. В новом часе Miss Modo и Two Colors, команда One Republic, электронные легенды Келвин Харрис, его Satisfy. Будет CK, будет команда BTS, их кей-поп хит Swim. Все это скоро, все в новом часе. Дождитесь.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Российские ВДВшники сегодня принимают поздравления. При заселении в отель паспорт не понадобится. И россияне поскачут в Германию на соревнования. Подробности далее. Легендарная крылатая пехота демонстрирует героизм и мужество. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с днем ВДВ. По словам президента, служащие всегда отличались крепкой закалкой, сильным духом и несгибаемым характером, а также братской сплоченностью и взаимовыручкой. Десантники по праву гордятся именами создателей ВДВ, бессмертными подвигами и свершениями предшественников, равняются на ветеранов, добавил Путин. Россияне смогут заселяться в отели без бумажного паспорта. С 1 сентября у туристов появится возможность сделать это с помощью национальной платформы МАКС. Как передают РИА Новости, речь идет о введении альтернативного способа подтверждения личности через цифровой ID в этом приложении. Согласно поправкам, отсутствие бумажного паспорта у российского гражданина больше не будет препятствием для заселения. Для несовершеннолетних действуют аналогичные правила. В России обновят правила перевозки животных и ручной клади. В такси Минтранс утвердил новые нормы. Они вступят в силу уже с сентября. Таксопарки вправе самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. При согласовании с водителем будет возможность провозить часть багажа в салоне машины. Собак можно провозить в намордниках и при наличии подстилки и поводка. Мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Минпросвещение направило в регионы обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в новом учебном году. В перечень вошли разговоры о важном, профориентационный курс «Россия. Мои горизонты», финансовая грамотность, историческое просвещение, а также дополнительные занятия по математике, естественным наукам и физкультуре. Каждая школа сможет самостоятельно сформировать программу с учетом своих возможностей и интересов учеников. В министерстве подчеркнули, что документ предлагает школам готовый набор направлений и методическую поддержку. Два российских спортсмена выступят на чемпионате мира по конному спорту. Страну в нейтральном статусе будут представлять Сергей Петров и Ксения Хайрулина. Соревнования пройдут в этом августе в Германии. Отмечается, турнир проводится раз в 4 года. Последний раз российские спортсмены и конники принимали участие в чемпионате мира в 2018 году в США. Ну и в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 79 рублей 46 копеек, единая европейская 91 рубль 19 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: Мизмо, танцевальный суперхит Hello, The Sun Is Up, Where Are You, так называется работа, актуальный хит. Впереди больше хитов, больше музыки. В этот уикенд здесь на Европе Плюс будет тема легендарная, тоже танцевальная. Будет Ив Ларок, классика танцевальная, классика EDM, электронной танцевальной музыки. Rise Up, так называется его трек, будет Леони и Калум Скотт, их поп-рок тема Stay. Все этим утром уикенда буду ставить для вас я, Денис Романов. Всем классного дня, это 100% будет так, 100%. Главное, оставайтесь здесь вместе с нами, вместе с Европой Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
6: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
6: Сантехника Ёж.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Да, целых 45 минут, ребята, только самая крутая музыка на планете Земля здесь, на Европе Плюс, для всех вас. Вот лишь малая часть того, что мы послушаем. Будет Soul Superstar Teddy Swims и его история Mr. Know It All. Будет один из главных дэнс-хитов этого сезона, The Bausa и Magnetic. А еще поп-рок суперстары Tokyo Hotel и California Nights. California Nights. Все разнообразие музыкальное. Мы такое, конечно, любим. Это и многое-многое-многое другое. Впереди в ближайшие 45 минут здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.

0: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
1: Правильное решение – «Ломбард Сапфир». Хорошие условия – «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 11 часов утра.

0: парень, который скрывал долгое-долгое время свое лицо. Талант, как говорится, не скроешь. Вот он. Вся классика танцевальная заложена сюда, и Portugal The Man внутри тоже. Классная вместе и совместная классная работа. Phoenix. Восьмое место в нашем чарте. Еврохит топ 40. Если тебе вот что-то такое танцевальное по душе, если оно тебе нравится, заходит, то обязательно тоже заходи на europaplus.ru, проголосуй за эту работу, чтобы она оказалась выше и выше и выше. Впереди дальше больше хитов, больше музыки. Будет поп-сингл Аркайза. Их тема I Can Wait будет дуэт Offenbach с историей Over You. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Star John Summer. Частый гость наших танцевальных шоу, там часто шоу Residents, Shades of Blue, так называется его работа. У нас впереди больше хитов и больше музыки. А какую музыку надо поставить вам в выходные? Конечно, танцевальную, естественно, дэнс-поп-хиты. Они у нас есть, имеются. В одном треке три суперстара. Есть Топик, Робин Шульц и величайший Пол Ван Дайк. Работа In Your Arms, или как основа всего этого работа Пола Ван Дайка Foreign Angel. Послушаем обязательно. Будет раз и Бруно Марс с треком Апатия, а еще Темпер Сити и их поп-рок-тема Self-Aware. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро!
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Хэллоу Парк» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

главных танцевальных открытий, мне кажется, в этом сезоне в летнем. Это Тима Белорусских, его история мысли на Европе Плюс прямо сейчас. Мы, конечно, в воскресенье особо мыслями голову не будем забивать. Все-таки будем думать в большей степени об отдыхе. Даже если сегодня работается вам, всем пусть работается легко. И, конечно, лучший саундтрек вам ставим мы. Вот что будет. Будет Шарам Пари All The Time. Классная тема, легендарная танцевальная. Будет Ava Max, ее история с Падафейк. Все это впереди. Все совсем скоро. Классного уикенда.

0: шара. Party all the time. Прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Сейчас,
1: больше тусы.
0: Сейчас, погоди, мне надо продышаться, кажется. Больше хитов и больше музыки.
1: Искусственное дыхание вам требуется?
0: Можно, не надо.
1: Мы тут только вдвоем, сори.
0: Не надо, я пойду там. Есть девушки приятные. В окружении где-то. Не стоит.

0: вполне с розовощека выглядишь.
1: Пока!
0: Дальше здесь больше хитов, больше музыки, больше классных девчонок, кстати, тоже будет Кэти Перри. А еще с нами впереди Феликсиан и Шаус.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

12+.

0: Нужно ли что-то говорить про этого музыканта? Пожалуй, просто скажем Майкл Джексон и поймаем Билли Джин уже в ближайшие минуты. Еще скоро с нами Jonas Blue with Life, Edge of Desire и Таня Ткачук, саксофон и невероятный микс. Квинтэссенция всего этого в группе Майя Мишель и их «На малиновой луне». Впереди.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
8: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: вы понимаете это. Кажется, уже было дело, человек на Луну высаживался, раз там 5-6, да? Но до Малиновой Луны впервые добралась только группа «Майя Мишель», и мы вместе с ними совершили эту романтичную экспедицию. У нас, кстати, и на Земле местами хорошо, вот, например, летом совсем прекрасно, тем более в хорошей компании с лучшими хитами здесь на радиостанции номер один в России. Вот оно какое наше лето 2026. Дальше встретим Доминика Файка, чуть раньше «Save Me, Die For Me», а еще она, Мадонна, и совместный трек с Мартином Гарриксом из нового танцевального альбома певицы «Confessions 2». Это новый манифест Мадонны в пластинке 16 треков, и один из них, «Bizarre», услышим совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
10: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. В Владикавказе час дня.

0: Brown eyes.
1: Online. Владикавказ. Online.
2: Европа плюс. Чудесного всем воскресенья, 13.04 на часах. Как всегда, в это время стартует дневной Владикавказ онлайн. Рада всех приветствовать. Зовут меня Регина Кумаритова. В ближайший час с удовольствием разделю с вами. Присоединяйтесь ко мне, звоните 540-777. Познакомимся, пообщаемся, вместе хорошо проведем время, послушаем классную музыку. Также можно оставить свой привет или поздравление, которое я с удовольствием озвучу в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи. Если удобнее, можно писать на номер наших мессенджеров 8-900-28-495-0102. Ну и также будем читать, конечно же, гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Прогноз погоды тоже будет. Через пару минут к нам присоединятся Beat

0: еще Леони и Калум Скотт «Stay». Продолжаем уже сейчас в компании Робина Шульца «In Your Eyes».
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Слушайте нас онлайн на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. А я начну сегодня озвучивать ваши сообщения с поздравлений. Начинаем. Пишут нам Цакоевы. Большая просьба поздравить Цакоеву Залину, любимую дочку, сегодня с 15-летием. Пожелать крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и, конечно, успехов в учебе. Вот такое пришло поздравление, которому от души хочется присоединиться. Пожелать всего хорошего всем именинникам сегодняшнего дня. И закрепим это все музыкальным подарком. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичико.
0: Владикавказ онлайн.

0: Tifo Ultra Talk to You на Европе Плюс. 13:20 на часах. Будем продвигаться дальше. Это Владикавказ онлайн. На очереди у нас гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Скоро будем читать. Узнаем, к примеру, какой режим сегодня звезды рекомендуют включить тельцам. Полный гороскоп не пропустите. Ну а еще раньше услышим Chapel Roan. Good luck, babe.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре СОМ акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
12: Круглосуточно.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
14: Европа Плюс.
13: Владикавказ онлайн.

0: гороскоп.
1: Итак, овный день предназначен исключительно для активного общения вне дома. Тельцы и звезды рекомендуют включить турборежим и завершить все свои горящие дедлайны. Близнецы, представители знака, ждет эксклюзивный день. Раки, позвольте себе окунуться в омут эмоций с головой. Львы, если у вас есть деньги и свободное время, то все это смело тратьте. Девы, растягивайте удовольствие от этого дня по максимуму. Весы, вероятность получения множества подарков очень велика. Скорпионы, если что-то не нравится, то не надо так долго это терпеть. Стрельцы, время остановиться и выдохнуть. Вам нужен свежий взгляд на ситуацию. Козероги, события пойдут не по плану, но и от этого тоже получится получить удовольствие. Водолеи, вас переполняет энергия, и ей нужно срочно выйти. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня от звезд вы получаете запрет на работу.
2: Гороскоп.
3: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Мизмо на Европе Плюс только что со своим хитом Hello. Кстати говоря, если нравится какой-то трек, можно прямо сейчас проголосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Ну а в пятницу, как обычно, Алексей Мануйлов подведет очередные музыкальные итоги. Каждую неделю. 13:36 на часах. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Здесь, в этом часе, мы принимаем ваши звонки. 540-777. Привет и поздравления, пожелания озвучивайте лично или оставляйте текстовым посланием. Я с удовольствием почитаю. Номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. В комментариях к верхней записи принимаются тоже ваши сообщения с пожеланиями, теплыми словами. С удовольствием тоже буду читать. Ну а к этой минуте большой привет от Марата, Роману и Диане с пожеланием им приятного отдыха.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня пасмурно, осадков не ожидается. Температура воздуха сейчас плюс 30, ночью плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
6: Лето!

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
5: Владикавказ онлайн.

еще раз напомню, что нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн. Так что, где бы вы ни находились, включайте нас смело, 24/7 мы с вами в вашей компании, ну а вы в нашей, соответственно. Продвигаемся дальше, впереди еще больше хитов, еще больше музыки, Soundwaves, Easy Come, Easy Go скоро, а прямо сейчас Mark Dan, Let Me Die.

0: Джонни и Федук про лето. Ну а мы будем с вами продвигаться уже к финалу часа. Это Владикавказ онлайн. Завершаем час вместе в компании No Doubt, а также акценты сэра Миша Миллер нас порадует. Ну а в новом часе Тедди Свимс начинает Mr. Know It All. И там же у руля Европа Плюс до 6 вечера Макс Филин. А там же ровно в 6 вечера с вами еще раз услышимся. Зовут меня Регина Кумаритова. Всем отличного дня, хорошего настроения. Оставайтесь с нами.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ-15-00104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Это роскошный музыкальный привет для вас от норвежского дуэта The Pause Magnetic. Да, действительно, что-то есть такое притягательное, притягивающее внимание, настоящая музыкальная сенсация.

0: Сейчас выбирайтесь куда-то из города в дачу, на дачу. Главное, что все мы здесь, вместе здесь, в компании лучших хитов этой планеты. Точно. В ближайшие минуты поймаем Temper City, трио музыкальных продюсеров, которые заявили о себе в этом году с треком Self-Aware. Через пару минут встречайте. Еще поймаем роскошный тембр голоса Элли Голдин, хит Берн и Кевин Харрис, человек лета в компании ирландской певицы Джасси Satisfy. Впереди меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
4: Сантехника «Ёж».
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Делайте ремонт.
9: Не переплачивайте.
8: В стройцентре СОМ акция.
9: Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
10: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Рубин сам записывал вокальные партии для своих треков электронной танцевальной музыки. Например, история My Way. Там можно услышать голос Кевина. Очень даже красивый голос, хороший. Ну а на этот раз Кевин предложил вокальную партию ирландской певицы Джесси. И мы услышали их Satisfy на двоих этим летом. Дальше будет романтичная история от Шона Мендеса и Камилы Кабейо «Сеньорита». Встретим также Тиесто, еще одного гуру электронной танцевальной музыки, компании Брианна Грейс «Beautiful Places».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Discotheque Live от Rialto. И вместе. Ла-ла-ла-ла. В этом часе уже будет Rialto. Также встретим Мику и Relax, Take It Easy.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь
2: ты. И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер 1.

0: «Мелоди Кавказ» онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
0: «Мелоди Кавказ» онлайн.
2: По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Фрэнди на Европе Плюс. Meet Me in the Dark. Яркое событие этого лета 2026, во всяком случае, музыкальные части этого лета. И это, между прочим, 29-я строчка нашего чарта Еврохит ТОП 40. Так решили вы, так голосовали вы всю эту неделю. А что будет на следующей неделе, узнаем все так же у Алекса Манойлова в чарте Еврохит ТОП 40 в ближайшую пятницу в 14:00 по Москве. А пока вы можете активно голосовать на сайте europaplus.ru. Давайте так, голосуем за Meet Me in the Dark и продлеваем лето 2026. Конечно, про других ваших муз-фаворитов тоже не забывайте. Голосуйте на сайте. Пока же двинем. Впереди встретим Алана Уокера, Broken Strings. Будет также Джонни, он все еще помнит. А еще скоро диджей Маршмелло и инди-поп-рок ребята Portugal The Man. Феникс скоро.
1: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: мысли Тимы Белорусских.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
6: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столица, 16 часов.

0: Давайте эту волну крутейшего танцевального альбома и настоящего события музыкального в этом году. Мы готовы двинуть дальше. Впереди здесь Леони, Каллум Скотт, Stay. Будет также Бенаси Брадерс, Every Single Day. А еще скоро с нами Алекс Уоррен и забавная песенка Fever Dream. Стоит дождаться.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 102 FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Michiko, bude takže The Second Voice, Naked Portugal, The Man, Mismo i Team Class Heroes.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 17 часов.

0: музыкальные события в мире электронной танцевальной музыки этим летом. Это Magnetic.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
4: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29 33 66.
8: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. I'm looking for

0: дальше встретим трио музыкальных продюсеров Temper City, которые объединились, чтобы записать крутейший трек Self Away. Уже через пару минут встречайте. Будут также две австралийские поп-дивы. Это Sia и Kylie Minogue, Dance Alone. А еще впереди Another 54 Ultra Talk to You.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
6: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
6: Сантехника «Ёж».
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: часа здесь, на радиостанции номер один в России. И Леди Гага, и Poker Face остаются здесь. Мы с вами, не скрывая эмоций, идем дальше. Продолжаем классно проводить время в это лето здесь, на радиостанции номер один в России, уже в часе новом.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 18:00. Больше хитов, больше
0: музыки. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Бизнес Онлайн начинает свою работу. Меня зовут Регина Кумаритова, и в ближайший час с удовольствием проведу вашей компании. Вы ко мне присоединяйтесь тоже. Можно звонить 540-777, с удовольствием познакомимся, пообщаемся, или почитаю ваши текстовые послания, привет и поздравления. На номер наших мессенджеров прямо сейчас отправляйте 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» в комментарии к самой верхней записи. Будем читать гороскоп от «Европа Плюс» на завтра, прогноз погоды, а слушать через пару минут Джонни и Федук «Лето». Также в этом часе к нам присоединится Bruno Mars «I Just Might». А уже сейчас Free Riding Weekends.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Подкаст онлайн. Европа плюс.
1: Первые приветы сегодня улетают от Дарины, Казбеку и Илюхи с пожеланием приятного вечера. Всей Осетии тоже достается большой привет. И мы продвигаемся дальше в компании Stromae, а также LP скоро к нам присоединится. А я напомню, что в режиме онлайн нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Звоните 540-777 или пишите номер наших мессенджеров 8-928-495-0102.
0: Владикавказ Онлайн.

0: Памболео. Это Кейди Дикей на Европе Плюс. 18.20 на часах. Владикавказ онлайн продолжается. Впереди гороскоп от Европа Плюс на завтра. Скоро почитаем, узнаем, что завтра с репутацией скорпионов. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше Алан Уолкер и Изабелла Мелкман, Broken Strings.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
4: Но!
3: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
8: Международная 2В.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ.
2: Онлайн. Европа. Плюс.

0: Гороскоп.
1: Овны, начинаем с вас. Ваши идеи завтра получат колоссальную поддержку. Тельцы, отнеситесь с терпением к своим близким, даже если их поступки вам непонятны. Близнецы, попытайтесь выстроить игру на своих условиях, и тогда точно не проиграете. Раки, посвятите день уборке дома, пора разложить все по полочкам. Львы, вы получите нужную информацию и найдете ей достойное применение. Девы, вы слишком много думаете о работе, посвятите день общению с близкими. Весы, выбирайте маршрут дня самостоятельно и никого не слушайте. Скорпионы, ваша репутация под защитой вашего профессионализма. Стрельцы, умерьте аппетит и не выходите за рамки разумного. Козероги, настроение будет на высоте, а этого уже достаточно. Водолеи, некоторые события могут заставить вас изменить планы и по-новому расставить приоритеты. Ну и рыбы, кто-то захочет совершить нападение на ваше сердце.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Дракула, Тэми Импала и Дженни на Европе Плюс. Будем с вами продолжать. Владикавказ онлайн, 18:35 на часах. Есть еще время дозвониться 540-37 или оставить сообщение текстовое на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 от Виктора. Отправляем большой привет Ольге с пожеланием приятного вечера. И всей Осетии тоже большой привет.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас +26, ночью +15. Завтра ожидается ясный день без осадков, днем +29.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина 64, 58 95 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

Продолжаем этим прекрасным воскресным вечером снабжать всех классной музыкой здесь, на радио номер один в России. Продолжается Владикавказ онлайн. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Джон Саммит, Джулия Чёрч, Shades of Blue скоро. А уже сейчас Алуна Джордж и DJ Snake. You know you like it.

0: Доминик Файк на Европе Плюс ровно в 18.50, а до конца часа еще успеем услышать Сабрину Карпентер, Tears, а также J5, Find a Way. На старте нового часа Tokyo Hotel, California Nights. Оставайтесь с нами, всем классного вечера. У руля Европа Плюс далее Саша Гордеев. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра, услышимся.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
6: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19.00 в Москве.

0: Easy Jazz и Европе Плюс, Satisfy, 19 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного отдыха. Надеюсь, вы полностью удовлетворены этим летним уикендом. Готовы к новой неделе. Завтра, если что, просыпайтесь пораньше, подзаряжайтесь вместе с летним У. Здесь на Европе Плюс с 7 до 10. Будет очень скучно. Пока же ждем группу Айову. Слушаем вещицу «Мы». И Мадонна и Мартин Гаррикс тоже с нами. Bizarre. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Marshmallow и Portugal The Man тоже здесь. Phoenix. Teddy Swims и Mr. Know It All. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще две комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.

0: хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 20.00.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 6 минут по Москве. Завтра, кстати, в это время будет играть уже летний вайб. Обязательно подключайтесь. Вечером побольше горячих хитов будем заряжать специальный летний плейлист на Европе Плюс. Пока же немного рок-музыки тоже не помешает. Tempest City на подходе, Self-Aware. И дождемся Comrade Be Mine совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ну, а нам светит отличный нон-стоп, 45 минут без остановок. Впереди на Европе Плюс, а в это время с нами Алекс Борон, Fever Dream. Пауза, Magnetic. Услышим Зейна, Die For Me. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп, это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Алекс Уоррен на Европе Плюс. Парень, который частенько жалуется на свою нелегкую судьбу. В юности пришлось некоторые трудности ему преодолеть, но сейчас наверняка все легко. Fever Dream — супер-хит, который отметился во многих мировых чартах, ну, в том числе и в нашем Еврохите. Его тоже можно поддержать, конечно. Голосуйте на сайте europaplus.ru. До пятницы на следующей неделе время теперь есть, чтобы поддерживать любимые треки. Так что welcome. Пока же у нас здесь Holy Fame. Услышим Тану и JP Cooper тоже с нами. She's on my mind. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут без остановок, только хиты, заряжаем на Европе+. В это время с нами Джон Саммидж и It's All Blue.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 10 вечера.

0: здесь на Европе Плюс. Джон Саммит прямо сейчас и Shades of Blue. 22 часа и 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Надеюсь, вы классно отдохнули, подзарядились за эти выходные. Так что смело можно продвигаться в сторону новой недели под лучшую музыку, конечно же. Впереди у нас Кельвин Харрис, который напомнит о том, что лето еще продолжается. Услышим Summer и дождемся Джонни и Федука. Лето. Снова про лето, да. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. 45 минут нон-стоп. Огромное количество классной музыки впереди, без остановок. И в том числе лучший трек нашего чарта по итогам этой недели. Тэйми Пал и Дженни Дракула. Ждем новинку от Мадонны и Мартина Гаррикса. Bizarre. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 23

Тимми Пал и Дженни на Европе Плюс. Дракула, трек, который снова имеет успех в нашем чарте. Еврохит ТОП-40 снова на вершине, да, номер один. Так что поздравляем всех, кто голосовал за эту вещицу. На следующей неделе тоже не забудьте поддержать. На сайте europaplus.ru, конечно же. Так что welcome, заходите в любое время. А пока впереди AJR, услышим Week. И дождемся летней ритмы от диджея Годжи и Джейсона Дерула, Мичико. Скоро-скоро. Disco X on the

в 23 часа и 33 минуты по Москве. Ну, август наступил, но лето еще в силе, так что да, продвигаемся в летнем режиме. Завтра утром не забудьте подключиться к летнему, с 7 до 10 здесь на Европе Плюс, будет не скучно, заряд бодрости гарантирован. Пока же гарантированы исключительно классные хиты. Temper City, через пару минут услышим Self-Aware и дождемся Кельвина Харриса и Джази Satisfy совсем скоро.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Мизмо. Hello. Слышим 21 Pilots. Stressed out. Медуза тоже здесь. Don't wanna go home. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

0: Hitsmix.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Приветы передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

понедельник, где можно найти массу улетных игр и классных подарков. Начнем ровно в 7 по московскому времени, так что заводим будильники. Ну а кто пока спать не планирует, то остаемся и встречаем Chainsmokers, шикарнейший хит Something Just Like This, и послушаем трек, который очень плотно сидит вирусом в сети и не покидает

0: полчаса, так что не расходимся, смело остаемся с Европой плюс.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Юлия Чёрч. Вот такая компания, которая создала крутейший хит. Следующий на очереди — британская группа Риальто, которая вернулась к нам после длительного перерыва с работой No One Leaves This Discotheque Alive и звездочка Леони с хитом.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: и соул-хиты. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Сейчас с нами Серж Дюмонт и Хедли, трек Addicted и мегазвезда Швеции Ларин, Warning Signs.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: The Temper City, дебютный сингл Self Aware.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

California Nights. California Nights. И это далеко не все, что в планах, так что не уходим далеко, слушаем и получаем массу отличного настроения.